0: Dieven. Die neuesten und angesagtesten Songs. Diving neu. Jeden Montag ab 19 Uhr.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».